Громадний. Опущий. Ад. Ветра. И. Коля. Колей. Че. Ло. Век. Умирал. По. Мелким. Ходу.